0: Чааниарпатит ангерлугу пиюннаарнилуктаамник перокхалерлугит тайма нутаралуктаа юакка атту юлерлути кехианили уна кингуллерпаа окарлуни наалагуарнерувит наалагниартутит наалагуангиккувит исумарсортутит ангерлугу туккаариартамаалутит оқалимаалерит инуухи юами таамна оқаухиқарту юмат ибью йок байбо таква о инуухипти ни тукихеаю юа наглигнерми тигухию юга матайка анулия наглигиннерамма наглигнерму тигугап коқауингиттунга кайюхиюнга мааннаму кенертунга хули
1: Kuvena koni Gordon oka katigi julu agakit katimaju no na megavit tau tabani arvenu tere maroma megavit tamani pival kiman na laupa nakiluk ta Alaska miglu Greenland miglu kikertalung nilu tiki himayo kalau man hunamike ekau mane apili tabani katiman niulau tumi
0: una katiman tukihin kauyibala nato family tree karapta ilagi tu tigo katito atay oh ilagi ni kapki tamna ikayu ti sumet yata o katimati lugit takwa ujere to raung ilaw tu galu o kakatigi ler mata uwa a ilakarama uwa a ilaka oh ilagi ni kapta tamna ukuero ti bali suma yua ilagi ni mo
1: Maite aku bukan nak kuni, Gordon mana?
0: Ia, tahu di lekpunga. Tengah senang muda luktanu, nama tuhayu luktanu. Kehaya ni lekak tu luar lekpunga. Tahu di erotik kami. Ublok kau tamat, nutang okat tamat atau every day is a different day. Ia, mat eh.
2: Tana CBC kun selma a costa sming up sotillo arlek oqtermik tavanaq vermuto yimik tusake nqtasi

0: маанаоюк тусартисиатсиарасорпугут илоохуимуллу илутсиник таматсума умиартуну пилернитаалиманермут 60% имактувини имарми ниллинартумариаалуммик 10 degrees celsius атаани имаоюк ниллинартумариалуутарумат аттанарнимииннисаагуут 66% нуйуит имаксимают аватимаккохуиллу итиарни унгасиннилиммик нунамут умиамуллууни 43% нуйуит имактувини пингасуоктуни итиарни унгасиннахарсули нунамут умиамуллууни умиартуилтуарувит путтахутини уликаттами атуиннариахарпутит путтахутини уликаттани аторнингиттувиниорувит хайоювиниутуарувит имак нилинартумариалуутиллугу инуувитсааваянгиток силатиуммариугасугеахарпутит пилунитаалиахарпутилло аммало путтахутини уликаттани атуиннариахарпутит
1: ахай акпик Jam 2026 isulunnerlaa manerittiviutillugu takkuana ko nerittivimmi ukkuisilaujuit ubikkeit na nitjaluttaariuksatuviniit nunavik rocks
2: we're very proud to open the show with nunavik rocks takkuana nunavik rocks akuni takkaaguni hullini pinasualattuit inustuni ilneitsivatsutik